0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 106.6 FM. В Самаре 7:01. Сейчас на улице плюс 15 градусов. Днем до 19:21. Местами возможен небольшой дождь. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде отменил решение о снятии депутата Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Об этом сообщил сам парламентарий. Напомню, 14 августа Самарский облсуд отменил регистрацию Матвеева на выборах за нарушение интеллектуальных прав в агитматериалах, в частности, за использование шрифтов Microsoft и фотографий без согласия правообладателей. Депутат назвал это решение позором и объявил о намерении его обжаловать. Цены на бензин в России за июль выросли на 6,5% в 36 регионах. Особняком стоят Иркутская область, где цены, наоборот, снизились на 1,5%, и Чувашия – снижение в районе 0,5%. В Самарской области за прошедший период изменение цен на бензин составило 6,8%. Губерния вошла в группу регионов, где динамика превысила среднероссийский показатель. В Самаре суд поступило дело так называемого дропера, то есть сообщника телефонных мошенников, который помогал им обналичивать деньги. Один из эпизодов хищения денег связан с обманом 69-летнего жителя Самары, у которого фигурант дела лично забрал более 2 миллионов рублей. А всего через счета дропера прошли 9 миллионов рублей, похищенных у россиян. Задержанный признал вину по 7 эпизодам преступлений. За участие в схеме он получил около 360 тысяч рублей. На его счета и имущество родственницы наложен арест. Последние дни августа в Самарской области будут сухими, следует с прогноза Приволжского гидрометцентра. Ожидается около 20 тепла. В конце августа температура медленно пойдет вверх. Первые дни сентября порадуют также сухой погодой с температурой плюс 25 градусов и выше. Это следует из прогноза ГИС-метео. Администрация Дональда Трампа приостановила рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру, сообщает Financial Times. Ведомство запустило глобальную инициативу по обучению, чтобы консульские сотрудники могли отсеивать кандидатов, потенциально нуждающихся в государственной помощи. В Госдепе добавили, что заявители на визу не должны становиться обузой для общества и не должны зависеть от госпособий, предназначенных для нуждающихся американцев. Полный переход на новую модель высшего образования в России планируют завершить за 3 года. Реформа предполагает замену традиционных ступеней бакалавриата и магистратуры на базовое и специализированное образование, сообщили агентству РИА в Минобрнауке. При этом с 2027 года новые правила начнут применяться к отдельным укрупненным группам специальностей, а те, кто поступил на программы бакалавриата и магистратуры, смогут по ним доучиться. Доллар на сегодня 84,28 рубля, евро 98,29 рубля.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается. Местами возможен небольшой дождь, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 19,21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 15.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Самого приятного вам начала нового дня вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис 103.6 FM на календаре четверг, 27 августа. В Самаре 7 часов 12 минут. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро. На улице уже сейчас как-то уже немного по-осеннему облачно и прохладно, плюс 15 градусов. В нем не будет сильно жарко, обещаю, до плюс 19-21 местами может пройти небольшой дождь. А прогноз астрологов через 5 минут на 103.6 FM. Прямо сейчас посмотрим, что на самарских дорогах. А там свободно, по данным Яндекс.Карт. Загруженность оценивается всего на единицу.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.

0: 7.17 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Какую норму сна для того, чтобы оставаться молодым и здоровым, установили ученые? Узнаем на 103.6 FM через 5-6 минут. Сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, настало время сверить курс. Если результаты вас не удовлетворяют, придется что-то менять в методах. Тельцы. Хороший день для коротких поездок и промежуточных переговоров. Вы сможете решить вопросы, в которых у вас были сомнения. Близнецы. День, в который нужно доделать все мелкие простые дела. От вас потребуется только сосредоточенность. Раки. Вы сможете найти идеальное решение сразу нескольких проблем. Возможно, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. Львы. День окончания дел или принятия решения об их окончании, даже если их результат вас не удовлетворяет. Девы. День конфликтов. Возможно, обострение отношений с теми, кто вам неприятен. Диалог может сорваться. Весы. День, когда дела пойдут по инерции. Для принятия решений потребуется как минимум совет, а как максимум конкретная помощь. Скорпионы. Хороший день для медицинского чекапа и косметических процедур. Также можно попробовать завести новые привычки. Стрельцы. Перенесите важные дела на вечер или на другой день. В течение этого дня возможны ошибки в суждении или новости, сбивающие с толку. Козероги. У вас добавится поводов для размышлений или даже конкретной смены планов. Никакие трудности вам не помешают. Водолеи. Если хотите получить результат, поторопитесь сами, поторопите других. Время для размеренных, спокойных действий закончилось. Рыбы. Многое будет зависеть от случайности или непредсказуемого поведения других людей. Даже не пытайтесь ничего контролировать.
4: Самара. 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 7.23 в Самаре, на радио «Мегаполис» «Золотые хиты», на улице Облачной, плюс 15, на 103.6 FM. Пора послушать Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сколько времени вы сегодня спали? Ученые из Колумбийского университета опубликовали большое исследование о том, как сон влияет на нашу молодость. Главный вывод – и дефицит, и избыток сна ускоряют биологическое старение. Причем стареет не просто внешность, а практически все внутренние органы и иммунная система. Самыми здоровыми оказались люди, которые спят от 6,5 до 8 часов в сутки. Выход за эти рамки в ту и другую сторону тесно связан с расстройствами пищеварения и дыхательной системы. Недостаток сна также может способствовать депрессии, ожирению, диабету, гипертонии и болезням сердца. Ученые подчеркивают, сам по себе сон не старит, но его хронический сбой – индикатор скрытых проблем в организме. Итак, норма – спать от 6,5 до 8 часов.
1: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис о погоде. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 15.
1: Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: 7.42 в Самаре, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка, с вами Дмитрий Рожков, желаю вам приятнейшего утра четверга на календаре, 28 августа. Об открытой в этот день, в 2020 году, крымской трассе Таврида Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. На 3 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего на 22-го партсъезда от Победы до Заводского шоссе, на проспекте Кирова от Вольской до Победы, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на улице Аврора от Мариса Тереза до Аэродромной.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. 7.46 в Самаре. С нами на 103.6 FM снова Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 августа 2020 года было запущено движение по трассе Таврида, соединяющей Керчь, Симферополь и Севастополь. Покрытие трассы инновационное, выдерживает жару и перепады температуры, есть барьерное ограждение и видеокамеры. Время в пути, например, от Керчи до Севастополя всего 2,5 часа. Имя Таврида автобан получил в честь старого названия Крыма. Так полуостров называли древние греки. По одной из версий, название произошло по имени народа, по другой – от греческого слова «таурос», то есть «бык», который мог быть культовым животным тавров. В Российской империи Крым называли Тавридой вплоть до 20-х годов прошлого века. Во время стройки трассы местами находили исторические древности. Например, у поселка Зуи обнаружили карстовую пещеру с останками животных, которым больше 1,5 миллионов лет, в том числе саблезубых тигров, мамонтов и пещерных медведей. Чтобы пещеру сохранить, над ней соорудили мощную плиту и уже на нее возвели отрезок трассы. В часть пещеры пускают туристов. Там есть обзорные площадки, художественные экспозиции с останками древних животных. К комплексу можно подъехать на машине, а также туда ходит автобус из Симферополя.
4: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

Самаре 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Самаре 8 часов 1 минута. На улице облачный плюс 15. Днем ожидается до 21 градуса. Местами возможен небольшой дождь. На радио Мегаполис с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Отменено решение Самарского облсуда, которое ранее аннулировало регистрацию кандидата в депутаты Госдумы Михаила Матвеева на предстоящих выборах. Решение огласил 4-й апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Напомню, поводом для снятия коммуниста стало нарушение авторских прав. Благодаря решению апелляционного суда регистрация Матвеева кандидатом от КПРФ сохранена. За отмену решения Самарского облсуда и за полный отказ в иске против кандидата также выступила прокуратура. Сам Матвеев отметил, что из-за судебных процессов потеряно много времени и объявил сбор средств для финансирования кампании. Цены на бензин в России за июль выросли на 6,5% в 36 регионах. Особняком стоят Иркутская область, где цены, наоборот, снизились на 1,5%, и Чувашия, снижение в районе 0,5%. В Самарской области за прошедший период изменение цен на бензин составило 6,8%. Губерния вошла в группу регионов, где динамика превысила среднероссийский показатель. В Самаре суд поступило дело так называемого дропера, то есть сообщника телефонных мошенников, который помогал им обналичивать деньги. Один из эпизодов хищения денег связан с обманом 69-летнего жителя Самары, у которого фигурант дела лично забрал более 2 миллионов рублей. А всего через счета дропера прошли 9 миллионов рублей, похищенных у россиян. Задержанный признал вину по 7 эпизодам преступлений. За участие в схеме он получил около 360 тысяч рублей. На его счета и имущество родственницы наложен арест. Последние дни августа в Самарской области будут сухими, следует с прогноза Приволжского гидрометцентра. Ожидается около 20 тепла. В конце августа температура медленно пойдет вверх. Первые дни сентября порадуют также сухой погодой с температурой плюс 25 градусов и выше. Это следует из прогноза ГИСМЕТЕО. Ваня Дмитриенко заменит Егора Крида в шоу «Голос дети». Ваня Дмитриенко заменит Егора Крида в шоу «Голос дети». 20-летний артист станет новым наставником проекта. Об этом сообщает Стархит. Вместе с Дмитриенко кресло жюри займут Полина Гагарина, Алексей Воробьев и Аида Грифулина. Дмитриенко стал самым молодым наставником в истории телепроекта. Съемки 13-го сезона стартуют сегодня в Москве. Ведущим снова будет Яна Чурикова и Валя Карнавал. Доллар на сегодня 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 19-21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 8 часов 11 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю вам хорошего утра. Четверг на календаре, 27 августа. На улице сейчас облачно, плюс 15 градусов, до 21 ожидается днем. Местами возможен небольшой дождь. О выставке культовых костюмов Фредди Меркьюри, которая откроется грядущей осенью, поговорим в ближайшие 10 минут на 103.6 FM. Сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, крупнее всего заторы к этой минуте на 22-го парсъезда от Победы до Заводского шоссе, на улице Аврора, от аэродромной до Гагарина, на Гагарина от промышленности до 22-го парсъезда и на Красноармейской, от Урицкого до Спортивной.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 8:23. На улице плюс 15. На 103.6. ФМ. Катя Григорьева с нами.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Выставка культовых костюмов Фредди Меркьюри откроется этой осенью в Лондонском музее Виктории и Альберта. Проект приурочен к юбилею. В сентябре легендарному фронтмену группы Queen исполнилось бы 80. Костюмы для выставки передала Мэри Остин, бывшая невеста и самый близкий друг Меркьюри, которой он завещал свой дом и личные вещи. В бесплатную экспозицию вошли 8 знаменитых образов, охватывающих всю карьеру музыканта. В том числе посетители увидят комбинезон крылья Меркьюри из клипа «Богемная рапсодия» и знаменитую королевскую мантию с короной из гастрольного тура 86-го. Выставка называется «Прекрасные вещи». Это цитата самого Фредди, который признавался, что хочет окружить себя и изысканным беспорядком. Мэри Остин вспоминает, Меркьюри с самого начала понимал, что одежда для него – инструмент, помогавший удерживать внимание миллионов людей на стадионах.

0: Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 8.33 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Сейчас за окном плюс 15 градусов, дальше на 103.6 FM. Подробно о погоде на сегодня. Сначала краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис».
1: Здравствуйте. В Самарском аэропорту Курумыч сохраняются ограничения на прием и выпуск самолетов. К этой минуте задерживается вылет более 10 рейсов, один отменен. В России до конца года ситуация с наличием топлива на рынке может стабилизироваться за счет запрета экспорта, усиления мер по защите нефтепереработки, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС. Об этом пишет ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены на бензин будут расти в пределах 1-2% в месяц. Регистрация Михаила Матвеева кандидатом на выборах от КПРФ сохранена. Решение Самарского облсуда о снятии коммуниста из-за нарушения авторских прав отменил апелляционный суд в Нижнем Новгороде. Сам Матвеев отметил, что из-за судебных процессов потеряно много времени и объявил сбор средств для финансирования кампании. Последние дни августа в Самарской области будут сухими, следует из прогноза Приволжского гидрометцентра. Ожидается около 20 тепла. В конце августа температура медленно пойдет вверх. Татьяна Ким в пятый раз возглавила рейтинг богатейших женщин России. Журнал Forbes оценил состояние основательницы Wildberries в 5 миллиардов долларов.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 9 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 17 градусов, днем до 21, местами возможен небольшой дождь. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В аэропорту Курумыч сняты ограничения. У некоторых рейсов время вылета сдвигается. Отменен один рейс из Самары в Москву. Задержаны три рейса в Анталию, два в Сочи, по одному в Дубай, Тбилиси, Москву и Екатеринбург. Также задерживается целая группа прилетов из разных городов. Стамбула, Анталии, Дубая, Батуми, Тбилиси, Астаны, Москвы, Сочи, Челябинска, Казани и Уфы. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил решение Самарского облсуда об отмене регистрации Михаила Матвеева на выборах в Госдуму. Регистрация коммуниста сохранена, Матвеев объявил сбор средств и продолжение кампании. Аналитики Data Insight оценили потери селлеров Озон от ударов дронов по объектам маркетплейса в сумму от 88 миллиардов до 107 миллиардов рублей, сообщает РБК. Ущерб в товарах Wildberries после последней атаки оценивается от 517 миллиардов до 580 миллиардов рублей, добавили в агентстве. Каждый пятый россиянин покупает товары только из-за промокода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками маркетплейса Выбери.ру совместно с платформой Еврокредит.ру. 75% респондентов считают, что с промокодами можно выгоднее совершать покупки. Каждый третий откладывает покупку ради более выгодной скидки. Последние дни августа в Самарской области будут сухими, следует с прогноза Приволжского гидрометцентра. Ожидается около 20 тепла. В конце августа температура медленно пойдет вверх. Первые дни сентября порадуют также сухой погодой с температурой плюс 25 градусов и выше. Это следует из прогноза ГИС-метео. Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию, сообщает BBC News. В 2020-м супруги отказались от исполнения обязанностей членов королевской семьи и переехали в США. Их лишили британской вооруженной охраны. Семья планирует жить в частной резиденции недалеко от Лондона. Восстанавливать статус действующих членов королевской семьи герцоги не собираются, уточнил источник издания «Телеграф». Доллар на сегодня 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами может пройти кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: 9.08, Самарин, радио Мегаполис, золотые хиты, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, приятного утра и четверга вам желаю на календаре 27 августа. На улице сейчас облачно и плюс 17. На радио Мегаполис начинается невероятный вопрос. Спонсор игры АО «Синема-парк», кинотеатр «Синема-парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. Два билета в кинотеатр «Синема-парк» возможно получите сегодня именно вы, если разгадаете вот такой невероятный вопрос. Внимание! Это связано со смартфоном. И половина из нас считают, что с каждым годом делать это становится все сложнее. О чем речь? Повторю, это связано со смартфоном, и половина из нас считают, что с каждым годом делать это становится все сложнее. О чем же речь? 25-07-021. Звоните, если есть варианты. Удачи вам. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: У шамана три руки.
1: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
3: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. На 4 балла загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Больше всего транспорта скопилось на заводском шоссе от проспекта Кирова до 22-го парсъезда, на 22-го парсъезда от Гагарина до заводского шоссе, на московском шоссе от Жигулевской до Советской армии, на Нововокзальной от московского шоссе до Новосадовой и на Красноармейской от Улицкого до Огибалова.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: 9.17, Самара, Радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Мегаполис. Это связано со смартфоном. Половина из нас считают, что с каждым годом делать это становится все сложнее. О чем речь? 25-07-021. Принимаю по этому номеру ваш вариант. Давайте послушаем их. Доброе утро, что ответите вы?
1: Доброе утро, у меня есть два
0: варианта.
1: Либо ПМ, либо новая модель.
0: Ни то, ни другое. Пока что далеко, спасибо. Доброе утро, ваш ответ?
2: Доброе утро. Может обходиться без смартфона?
0: Да, все более зависимы мы, к сожалению, становимся от них, но речь у нас о чем-то другом. Спасибо. Доброе утро, послушаем вас.
3: Доброе утро. Возможно, настраивать его?
0: Настраивать становится все сложнее. Тоже быть может... Но речь о другом. С настройками телефона это не связано. Спасибо. А ваш ответ?
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: А у нас предположение выбрать модель, марку.
0: Ага. Большое разнообразие, да?
4: Да.
0: Конечно, да. Муки выбора бывают очень ощутимыми. Ну, о другом мы говорим. Спасибо. Вы что скажете? Доброе утро.
5: Алло.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста, отвечайте.
5: Я считаю, что выбрать новый. Смартфон.
0: Довольно популярная версия. А говорим о чем другом. Спасибо вам. Что же еще, по мнению половины из нас, каждым годом делать все сложнее в своем смартфоне? 25-07-021. Предлагайте варианты. Звоните. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Астрологический прогноз.
8: Доброе утро. Вен, настало время сверить курс. Если результаты вас не удовлетворяют, придется что-то менять в методах. Тельцы, хороший день для коротких поездок и промежуточных переговоров. Вы сможете решить вопросы, в которых у вас были сомнения. Близнецы, день, в который нужно доделать все мелкие простые дела. У вас потребуется только сосредоточенность. Раки, вы сможете найти идеальное решение сразу нескольких проблем. Возможно, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. Львы, день окончания дел или принятия решения об их окончании, даже если их результат вас не удовлетворяет. Девы, день конфликтов. Возможно, обострение отношений с теми, кто вам неприятен. Диалог может сорваться. Весы. День, когда дела пойдут по инерции. Для принятия решений потребуется как минимум совет, а как максимум конкретная помощь. Скорпионы. Хороший день для медицинского чекапа и косметических процедур. Также можно попробовать завести новые привычки. Стрельцы. Перенесите важные дела на вечер или на другой день. В течение этого дня возможны ошибки в суждении или новости, сбивающие с толку. Козероги, у вас добавится поводов для размышлений или даже конкретной смены планов. Никакие трудности вам не помешают. Водолеи, если хотите получить результат, поторопитесь сами и поторопите других. Время для размеренных, спокойных действий закончилось. Рыбы, многое будет зависеть от случайности или непредсказуемого поведения других людей. Даже не пытайтесь ничего контролировать.
7: Самара, 103.6 FM. Радио.

0: Tame Impala и Дженни, суперновинкой «Дракула» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. 9.24 в Самаре. Вернемся скоро к невероятному опросу. А сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Сколько времени вы сегодня спали? Ученые из Колумбийского университета опубликовали большое исследование о том, как сон влияет на нашу молодость. Главный вывод – и дефицит, и избыток сна ускоряют биологическое старение. Причем стареет не просто внешность, а практически все внутренние органы и иммунная система. Самыми здоровыми оказались люди, которые спят от 6,5 до 8 часов в сутки. Выход за эти рамки в ту и другую сторону тесно связан с расстройствами пищеварения и дыхательной системы. Недостаток сна также может способствовать депрессии, ожирению, диабету, гипертонии и болезням сердца. Ученые подчеркивают, сам по себе сон не старит, но его хронический сбой – индикатор скрытых проблем в организме. Итак, норма – спать от 6,5 до 8 часов.
0: 9.25 в Самаре. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис». Это связано со смартфоном, и половина из нас считают, что с каждым годом делать это становится все сложнее. О чем речь? 25-07-021. Звоните, прилагайте варианты. Доброе утро. Как думаете вы?
3: Доброе утро. Я думаю, продать смартфон.
0: Продать смартфон становится все сложнее. Это проверено вами? Как-то долго продавали смартфон?
3: Да, ну да, был такой случай. Ну,
0: пусть будет как вариант, но очень далеко от правильного ответа. Другое что-то имеется в виду. Спасибо.
3: Да, спасибо.
0: Доброе утро. Ваш ответ?
4: Здравствуйте. Я думаю, экономить память на телефоне.
0: Ну, наверное, да. Хотя, мне кажется, объемы памяти в современных смартфонах несравнимо больше с тем, что было ранее, да? Давайте подумаем, о чем другом речь. Плюс еще облачное хранилище, конечно. Ну, то есть проблема, можно сказать, решена. Давайте поразмышляем. Пока что мимо.
4: Спасибо.
0: Доброе утро. А вы что ответите?
5: Доброе утро. Может быть, умещать его в сумочку?
0: Они становятся все больше. Это правда, экрана больше. Но говорим о чем другом, не о размерах. Спасибо.
5: Спасибо.
0: Доброе утро, вы что ответите?
6: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте.
6: Я вот смотрю на свой смартфон и с тоской вспоминаю Nokia, которая была маленькая. Вот я думаю, проблема в том, что мы не можем найти маленький и засунуть его в карман.
0: Да, вот только что девушка предлагала вариант, похожий на ваш, связанный с размерами, но не в этом дело. Давайте поразмышляем, спасибо. Хорошего дня вам.
6: Давайте.
0: Ну что, видимо, без моей помощи не обойтись. Пора дать подсказку. Это связано не только со смартфоном, но еще и с фотографиями. Половина из нас считает, что с каждым годом делать это становится все сложнее. Связано со смартфоном и фотографиями в нем. 25-07-021, звоните, предлагайте версию. Удачи вам, невероятный вопрос на радио «Мегаполис».
1: Реклама.
7: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
8: Да!
1: Хотите выгодные цены?
8: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
9: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
10: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
11: Ну, рассказывай, где и как.
10: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
11: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
12: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
13: Радио «Мегасити».

0: 9:32 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где послушаем мы сейчас краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарский аэропорт постепенно восстанавливает работу. Ограничения на прием и выпуск самолетов отменены. У некоторых рейсов время вылета сдвигается. На прилет задерживается более 10 рейсов, половина международные. Из Самары откладывается вылет 13 самолетов. Один отменен. Россия может стать первой страной, с которой Индия введет без виз, заявил посол республики в Москве Винай Кумар. За первые 6 месяцев страны увеличили взаимный турпоток на 8%. Татьяна Ким стала самой богатой женщиной России по версии Forbes. Журнал оценил состояние основательницы Wildberries в $5 миллиардов. Ким возглавляет этот рейтинг Forbes уже в 5-й раз. Молодежь не считает создание семьи главной целью на ближайшие годы. В исследовании ВЦИОМ подростки от 14 до 17 лет и молодые люди от 18 до 24 поставили семью на предпоследнее место среди 9 жизненных приоритетов. На первом плане у них материальное благополучие, здоровье и карьера, а подростки прежде всего хотят получать новые знания.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Возможен ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: куда их сохранить. И удалить жалко. И...
1: А-а-а.
0: Ну, вопрос, наверное, с удалением, потому что не знаешь, какой выбрать, как удалить, и все это хранится в телефоне. И вот
1: принимается, но под другим углом. Надо посмотреть на невероятный вопрос. Да, спасибо, хорошего дня вам. Доброе утро, вы что ответите?
2: Доброе утро, а может быть распечатывать фотографии?
1: О другом речь, спасибо.
2: Хорошо, спасибо.
1: Еще есть версия, как будто я перебил вас?
2: Может быть, хранить фотографии или фотографировать, в принципе, на смартфон становится сложнее.
1: Сложнее. Как будто бы даже проще с каждым годом. Но вот что-то сложнее, по мнению половины из нас. Но вы, возможно, к этой половине относитесь. Подумаем, спасибо, хорошего дня вам.
2: Спасибо.
1: Доброе утро, вы что ответите?
3: Доброе утро, может быть, хранить фотографии в телефоне?
1: Все сложнее хранить. Сюда как будто наоборот проще. Облачные хранилища. Столько их сейчас сохраняй, пожалуйста. И объемы памяти у телефонов увеличились. Речь о чем другом у нас. Спасибо. Доброе утро. Что ответите вы?
4: Я думаю, зарядка.
1: Зарядка — это совсем холодно. Именно с фотографиями как-то правильный ответ связан. Вот касательно них, как считает половина из нас, с каждым годом что-то делать становится все сложнее. С каждым годом все сложнее. Что же это может быть? 25-07-021. Звоните, предлагайте свои варианты. Удачи!
5: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
6: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис. You've been running around, throwing that dirt all on my name.

0: Без 15.10. В Самаре уже полчаса с лишним продолжается невероятный вопрос на радио Мегаполис. Он такой сегодня. Связано то, что ищем мы со смартфоном и с фотографиями в нем. Половина из нас считает, что с каждым годом делать это становится все сложнее. Но речь не о хранении фотографий. Что же это может быть еще? 25-07-021. Послушаем варианты. Доброе утро. Слушаю вас.
1: Доброе утро. Мне кажется, это найти нужную фотографию.
0: Потому что с каждым годом, что логично, фотографий становится больше. Сталкиваетесь с такой проблемой? Помните, вот про какую-то фотографию найти не можете? Вот та же самая история. Причем в облачных хранилищах тоже как-то теряешься. Ну, упрощает то, что там можно по ключевым словам это сделать. Это связано со смартфоном. Половина из нас считают, что с каждым годом все труднее становится найти в галерее нужное фото. Абсолютно правильный ответ. Алексей, да, если не ошибаюсь?
1: Да.
0: Поздравляю вас с победой, Алексей. Получаете вы, благодаря своей догадливости, 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
1: Ура. Я, Алексей, с Московского шоссе. Разгадал невероятный вопрос на радио «Мегаполис».
0: Новый невероятный вопрос на радио «Мегаполис» задам завтра утром. Как обычно, после 9 участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи!
2: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
2: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: Москва-163.ру.
1: Звезда Первого канала в Самаре.
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель «Романтика романса».
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: 23 сентября в 19.00 ДК «Железнодорожников».
2: Осень, джаз
1: и контрабас.
2: 0+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Давайте посмотрим, что на дорогах Самары сейчас. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла загружено движение в городе. Длиннее всего пробки на Красноармейской, от Галатионовской до Спортивной, на Скалово от Лесной до Новосадовой, на Тоново-Осинка от Карбышева до Авроры, на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 9.52 в Самаре, на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. А сейчас к нам присоединяется Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 августа 2020 года было запущено движение по трассе Таврида, соединяющей Керчь, Симферополь и Севастополь. Покрытие трассы инновационное, выдерживает жару и перепады температуры, есть барьерное ограждение и видеокамеры. Время в пути, например, от Керчи до Севастополя всего 2,5 часа. Имя Таврида автобан получил в честь старого названия Крыма. Так полуостров называли древние греки. По одной из версий, название произошло по имени народа, по другой – от греческого слова «таурос», то есть «бык», который мог быть культовым животным тавров. В Российской империи Крым называли Тавридой вплоть до 20-х годов прошлого века. Во время стройки трассы местами находили исторические древности. Например, у поселка Зуи обнаружили карстовую пещеру с останками животных, которым больше 1,5 миллионов лет, в том числе саблезубых тигров, мамонтов и пещерных медведей. Чтобы пещеру сохранить, над ней соорудили мощную плиту и уже на нее возвели отрезок трассы. В часть пещеры пускают туристов. Там есть обзорные площадки, художественные экспозиции с останками древних животных. К комплексу можно подъехать на машине, а также туда ходит автобус из Симферополя.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

9 часов 59 минут в Самаре. Далее на радио Мегаполис свежие новости и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 18 градусов, днем до 21, местами возможен кратковременный дождь. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Создание семьи не вошло в топ приоритетов молодежи. Социологи в ЦИОМ опросили россиян в возрасте от 14 до 35 лет. Самым важным для этой категории оказалось достижение материального благополучия и финансовой независимости. Также в топ входят забота о своем здоровье и построение карьеры. А вот создание семьи заняло лишь 7-е место. По мере взросления приоритеты россиян меняются, но вступление в брак и воспитание детей не входят в тройку основных жизненных целей даже у респондентов 30-35 лет. Несмотря на это, старших представителей молодежи появляются собственные семьи, следует из результатов исследования. Почти половина, 44% опрошенных в возрасте 30-35 лет сообщили, что уже реализовались в этой сфере. В России с сентября отменяются испытательные сроки для сотрудниц с детьми до 3 лет. Об этом сообщила ТАСС депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Ранее эта мера распространялась только на сотрудниц с детьми до 1,5 лет. Самарский аэропорт постепенно восстанавливает работу. Ограничения на прием и выпуск самолетов отменены. У некоторых рейсов время вылета сдвигается. На вылет сейчас из Самары задерживаются 13 рейсов, один отменен. Позже намеченного времени прилетят более 10 самолетов, половина международные. Цены на бензин в России за июль выросли на 6,5% в 36 регионах. Особняком стоят Иркутская область, где цены, наоборот, снизились на 1,5%, и Чувашия, снижение в районе 0,5%. В Самарской области за прошедший период изменение цен на бензин составило 6,8%. Губерния вошла в группу регионов, где динамика превысила среднероссийский показатель. В Самаре суд поступило дело так называемого дропера, то есть сообщника телефонных мошенников, который помогал им обналичивать деньги. Один из эпизодов хищения денег связан с обманом 69-летнего жителя Самары, у которого фигурант дела лично забрал более 2 миллионов рублей. А всего через счета дропера прошли 9 миллионов рублей, похищенных у россиян. Задержанный признал вину по 7 эпизодам преступлений. За участие в схеме он получил около 360 тысяч рублей. На его счета и имущество родственницы наложен арест. Полный переход на новую модель высшего образования в России планируют завершить за 3 года. Реформа предполагает замену традиционных ступеней бакалавриата и магистратуры на базовое и специализированное образование, сообщили агентству РИА в Миноборнауке. При этом с 2027 года новые правила начнут применяться к отдельным укрупненным группам специальностей, а те, кто поступил на программы бакалавриата и магистратуры, смогут по ним доучиться. Доллар на сегодня 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура днем до плюс 19-21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис. Самаре 10:11. Прямо сейчас предлагаю ознакомиться с одной любопытной автостатистикой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Росстат опубликовал данные о том, сколько автомобилей приходится на российские домохозяйства. В среднем по стране собственный автомобиль есть у 68 из 100. За последние два года цифра почти не изменилась, зато в два раза выросла статистика по мотоциклам. По итогам 2025 года на 100 домохозяйств приходится уже по два байка. Интересно, что жители сельской местности обеспечены личным транспортом лучше горожан. В селах на каждые 100 домохозяйств приходится 75 легковых машин, а в городах всего 65. Причин несколько. В мегаполисах развит общественный транспорт, каршеринг и такси, а во дворах – дефицит парковок. В селе же машина – это необходимость и нет проблем с парковкой, поэтому семьи часто держат по 2-3 автомобиля. Но и модельный ряд в селах попроще. Там выбирают авто по принципу проходимости и доступности ремонта. Можно констатировать, что в городе и в деревне два разных автомобильных мира.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: Привет.
1: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
2: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.
3: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Золотые хиты на радио «Мегаполис». Самаре 10 часов 23 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Доброго утра четверга вам желаю. На календаре 27 августа. На улице сейчас плюс 18 градусов. Обещаю днем до 21. На 103.6 FM Катя Григорьева прямо сейчас.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Выставка культовых костюмов Фредди Меркьюри откроется этой осенью в Лондонском музее Виктории и Альберта. Проект приурочен к юбилею. В сентябре легендарному фронтмену группы Queen исполнилось бы 80. Костюмы для выставки передала Мэри Остин, бывшая невеста и самый близкий друг Меркьюри, которому он завещал свой дом и личные вещи. В бесплатную экспозицию вошли 8 знаменитых образов, охватывающих всю карьеру музыканта. В том числе посетители увидят комбинезон «Крылья Меркьюри» из клипа «Богемная рапсодия» и знаменитую королевскую мантию с короной из гастрольного тура 86-го. Выставка называется «Прекрасные вещи». Это цитата самого Фредди, который признавался, что хочет окружить себя изысканным беспорядком. Мэри Остин вспоминает, Меркьюри с самого начала понимал, что одежда для него – инструмент, помогавший удерживать внимание миллионов людей на стадионах.

0: kusakto63.ru.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегапорт.

0: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: 10:33 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, на улице плюс 18, о погоде подробнее через минуту, а сейчас на 103.6 FM, краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Над Самарской, Ульяновской, Оренбургской и другими областями этой ночью были перехвачены сотни беспилотников. Об этом сообщила Минобороны. В регионах объявлялась воздушная тревога. В Самарском аэропорту были задержаны более 10 авиарейсов. Курумыч восстанавливает работу. Самолеты отправляются по скорректированному расписанию. Правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на объекты маркетплейса Wildberries. Документ подписал премьер Михаил Мишустин. В Кабмине отметили, что поддержку получат компании и индивидуальные предприниматели, у которых сумма ущерба превысила 5% годового дохода. В Самарской области полностью запретили продажу алкоголя 1 сентября. Решение принято региональным правительством. Запрет не будет распространяться на кафе и рестораны. С 1 сентября разрешат работать сверхурочно вдвое больше. Годовой лимит вырастет со 120 до 240 часов. В Лиге чемпионов определились все участники общего этапа. После ответных матчей и квалификационного плей-офф в турнире остались 36 команд. 29 клубов получили прямые путевки, еще 7 прошли отбор.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до

0: Дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев от Элика. 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Телефон рекламной службы 207-2127.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 10 часов 48 минут. Сейчас Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 августа 1760 года российская императрица Елизавета издала указ о запрете чиновникам брать взятки, осудив в документе ненасытную жажду корысти. Феномен российского взяточничества связан с историей. В Древней Руси сложилась особая система оплаты труда должностных лиц – кормление. Население мест, куда князь отправлял наместника, должно было содержать его и платить пошлины за исполнение его обязанностей. Например, хочешь судиться – заплати, хочешь продать коня – тоже. Петр I ввел жалование чиновникам, чтобы они не золотили ручки, и пригрозил кнутом, конфискацией и даже казнью. Но после смерти Петра жалование отменили, и чиновники вернулись к кормлению. При Елизавете указ оказался формальным предупреждением. За взятки грозил лишь перевод на другую службу, понижение в чине, но увольняли редко. Бороться за взятками пытались и другие российские правители, но коррупция остается проблемой и сегодня. Ну а в 19 веке император Николай I с горечью говорил: «В этой стране не ворует, кажется, только один человек. Это я».
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна.
2: Да.
0: Хотите выгодные цены.
2: Да.
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, плюс 18. За окном днем до 21. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В аэропорту Крумыч снято ограничение. У некоторых рейсов время вылета сдвигается. Отменен один рейс из Самары в Москву. Задержаны три рейса в Анталию, два в Сочи, по одному в Дубай, Тбилиси, Москву и Екатеринбург. Также задерживается целая группа прилетов из разных городов. Стамбула, Анталии, Дубая, Батуми, Тбилиси, Астаны, Москвы, Сочи, Челябинска, Казани и Уфы. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил решение Самарского облсуда об отмене регистрации Михаила Матвеева на выборах в Госдуму. Регистрация коммуниста сохранена, Матвеев объявил сбор средств и продолжение кампании. Аналитики Data Insight оценили потери селлеров Озон от ударов дронов по объектам маркетплейса в сумму от 88 миллиардов до 107 миллиардов рублей, сообщает РБК. Ущерб в товарах Wildberries после последней атаки оценивается от 517 миллиардов до 580 миллиардов рублей, добавили в агентстве. Каждый пятый россиянин покупает товары только из-за промокода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками маркетплейса Выбери.ру совместно с платформой Еврокредит.ру. 75% респондентов считают, что с промокодами можно выгоднее совершать покупки. Каждый третий откладывает покупку ради более выгодной скидки. Последние дни августа в Самарской области будут сухими, следует с прогноза Приволжского гидрометцентра. Ожидается около 20 тепла. В конце августа температура медленно пойдет вверх. Первые дни сентября порадуют также сухой погодой с температурой плюс 25 градусов и выше. Это следует из прогноза ГИС-метео. Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию, сообщает BBC News. В 2020-м супруги отказались от исполнения обязанностей членов королевской семьи и переехали в США. Их лишили британской вооруженной охраны. Семья планирует жить в частной резиденции недалеко от Лондона. Восстанавливать статус действующих членов королевской семьи герцоги не собираются, уточнил источник издания «Телеграф». Доллар на сегодня 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами может пройти кратковременный дождь, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Эд Ширан, радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. С вами Дмитрий Рожков. Удачного вам продуктивного четверга на календаре 27 августа. В ближайшие 10 минут послушаем три песни подряд на 103.6 FM, в том числе свежий суперхит «Dive into me» и группа «Город 312» уже буквально через минуту на радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям... прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: Зиверт на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. В Самаре половина 12-го. В продолжении часа на 103.6 FM. Еще 10 минут музыки нон-стоп. Ник, ты Португал The Man на очереди с суперхитом Glide. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области полностью запретили продажу алкоголя 1 сентября. Решение принято региональным правительством. Запрет не будет распространяться на кафе и рестораны. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде отменил решение о снятии депутата Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Об этом сообщил сам парламентарий. Операторы «Большой четверки» Билайн, Мегафон, МТС и Теле2 смогут разворачивать сети 5G на существующих базовых станциях и использовать для этого частоты, ранее выделенные под LTE. Об этом сообщили в Минцифры. Японское метеорологическое агентство признало жару 2026 года стихийным бедствием. Ученые ввели новый термин «кокусёби», который означает «невыносимо жаркий день». Уходящим летом это слово стало постоянно использоваться в ежедневных прогнозах погоды. Apple покажет первый складной iPhone. Презентация состоится 9 сентября. Мероприятие пройдет в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Калифорнии. Транслировать ее будет сайт компании.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь возможен. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Адриана Челентано на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Впереди на 103.6 FM. Золотая коллекция «Радио Мегаполис» с тройкой лучших песен разных десятилетий. Услышим Джеймса Бланта, «You're Beautiful», «Энигму» и балладу «Си Уандера», «I Just Called to Say I Love You».
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».
10: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама. Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Звезда Первого канала в Самаре.
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», «Победитель», «Романтика», «Романса».
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: 23 сентября, 19.00, ДК «Железнодорожников».
2: Осень, джаз
1: и контрабас.
2: 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 1 минута, сейчас на улице плюс 19, на радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Антимонопольная служба возбудила дело против Мегафона из-за рекламы несуществующих сетей 5G. Об этом сообщает «Коммерсант». В ведомстве выяснили, что оператор активно продвигал услугу 5G-режим. Однако фактически клиентам предоставлялся доступ к уже привычной сети LTE. Спорные видеоролики транслировались на федеральных телеканалах. ФАС считают, что такая компания могла создать у абонентов ложное впечатление о коммерческом запуске 5G в России. Отменено решение Самарского облсуда, который ранее аннулировал регистрацию кандидата в депутаты Госдумы Михаила Матвеева на предстоящих выборах. Решение огласил 4-й апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Напомню, поводом для снятия коммуниста стало нарушение авторских прав. Благодаря решению апелляционного суда регистрация Матвеева кандидатом от КПРФ сохранена. За отмену решения Самарского областного суда и за полный отказ в иске против кандидата также выступила прокуратура. Сам Матвеев отметил, что из-за судебных процессов потеряно много времени и объявил сбор средств для финансирования кампании. Избирательные участки в Самарской области уже вечером 17 сентября полиция и Росгвардия возьмут под круглосуточную охрану. Кроме того, предусмотрено создание резервных помещений для избирателей на случай возможных угроз. Около объектов будут находиться патрульно-постовые наряды, экипажи ДПС будут следить за безопасностью движения около избирательных участков. В Самарской области 15-летняя девочка передала мошенникам 9 миллионов рублей из родительского сейфа, об этом сообщили в главке. Все началось с того, что на подростка в мессенджере вышел неизвестный, представился сотрудником полиции и под предлогом спасения родителей от уголовной ответственности за якобы пособничество террористам убедил передать все деньги из домашнего сейфа на проверку. В результате школьница не только раскрыла свой адрес, но и лично впустила мошенника в квартиру. Злоумышленник осмотрел помещение, сходил в ближайший магазин, купил инструмент и вернулся в квартиру, вскрыл сейф и забрал 9 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Дубль ГИС осенью запустит функцию «Карта штрафов», которая будет подсказывать водителю места на дорогах, где он ранее получал штрафы, сообщили в пресс-службе компании. Технологическим партнером проекта выступил Сбер. Именно на основе данных банка об оплате штрафов сервис и определит проблемные точки. Функция будет доступна пользователям, авторизованным в Дубль ГИС через Сбер ID, и окажется персональной. Свои точки нарушений видит только сам водитель. Места штрафов будут отображаться в навигаторе прямо во время поездки. По задумке, водитель, увидев такую точку на привычном маршруте, сможет заранее сбавить скорость, перестроиться или не заезжать на выделенную полосу и не повторить прошлую ошибку. Данные будут обновляться раз в неделю и охватят историю штрафов, оплаченных через сервисы Сбера за последний год. Доллар на сегодня 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 28 августа, в пятницу. В Самаре малооблачно, будет без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 17-19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Алло, Макс, на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. С вами Дмитрий Рожков. Добрый день. Четверг сегодня, 27 августа. О 10 интереснейших фактах о нашем легендарном Байкале Анна Романова расскажет в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Перед этим послушаем группу «Русский размер» на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль». Изысканный сыр с голубой плесенью «Блю Кремасо» от «Шонфилд». Настоящий премиальный вкус по суперцене. 99 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Ryuko.ru.
1: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.

0: «Русский размер» на радио «Мегаполис», «Золотые хиты». Впереди у нас «Ванотек» с суперхитом «Someone», а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Байкал – крупнейший резервуар пресной воды на Земле. Если всю воду, содержащуюся в Байкале, разделить на всех жителей России, то на каждого придется по 2773 железнодорожных цистерны по 60 тонн каждая. Сегодня Байкал. Возраст Байкала оценивается в 25-35 миллионов лет. Обычно жизненный срок озер не превышает 10-15 тысяч лет. Балтийскому морю, например, всего около 4 тысяч лет. С глубиной 1642 метра Байкал является самым глубоким озером на Земле. Это больше, чем глубина многих земных морей. Глубина Байкала объясняется тем, что озеро образовалось в тектоническом разломе, который постепенно заполнился водой. Штормы на Байкале бывают не хуже, чем на морях. Волны могут достигать 4 метров в высоту. При одних и тех же погодных условиях на Байкале всегда дуют одни и те же ветры, которые имеют собственные имена. Например, Сарма, Култук, Низовик и знаменитый Баргузин. Зимой толщина льда на Байкале достигает 1 метра, а в заливах может доходить до 2 метров. С января по май Байкал замерзает целиком, кроме небольшого участка протяженностью 15-20 километров в истоке Ангары. Несмотря на все это, Байкал – рекордсмен по количеству солнечных дней в году. Там бывают до 2524 солнечных часов, что больше, чем на черноморских курортах. 90% всей биомассы Байкала приходится на эпишур – рачков размером всего 1,5 мм, которые могут светиться в темноте. Именно благодаря их жизнедеятельности байкальские воды так чисты, эпишуры питаются водорослями. Если бы кто-нибудь захотел продать всю воду из Байкала, то ее стоимость составила бы примерно 236 триллионов долларов по нынешним деньгам. Мы привыкли, что Байкал только один. Но на самом деле в России есть еще более десятка малых озер с названием Байкал. Большинство из них получили свое имя из-за созвучия с местными финно-угорскими, тюркскими или самодийскими языками. И еще одно озеро Байкал есть в Казахстане. И что на первом месте? В будущем, примерно через 20-30 миллионов лет, Байкальский рифт, то есть тектонический разлом, в котором находится Байкал, может раздвинуться настолько, что Сибирь расколется. Тогда Байкал соединится с океаном и превратится в настоящее море.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

0: Радио Мегаполис.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Мегаполис.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Алена Свиридова на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В предстоящие 10 минут на 103.6 FM только музыка. На подходе красивейший суперхит Сиены Спиро «Die on this hill». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Крупные НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию, пишет Reuters со ссылкой на источники. Принимать российское сырье, перерабатывать его и отправлять часть нефтепродуктов обратно согласился только один небольшой НПЗ. Крупные же решили этого не делать из-за возможных проблем с оплатой поставок через российские банки и риска попасть под санкции. Верховный суд рассмотрит жалобу бизнесмена Алексея Шаповалова на решение о возврате стадиона «Буревестник» в собственность Самары. Дата заседания пока не назначена. Стадион оказался в частных руках в 2007 году, затем несколько раз менял владельцев. Позже стадион снесли, на его месте появились торговые киоски. Их большая часть уже демонтирована. На итоговом собеседовании по русскому языку девятиклассники будут выполнять меньше заданий. 3 вместо 4. Об этом рассказали в Рособорнадзоре. Вместо подробного пересказа текста школьникам предстоит беседа по прочитанному тексту. Число вакансий на рынке труда к концу августа сократилось на 18% по сравнению с прошлым годом. Это данные сервиса Superjob. Заметнее всего снижение спроса на сотрудников отмечается в строительстве, проектировании недвижимости, а также туризме, гостиничном бизнесе и общепите. При этом больше всего сотрудников по-прежнему требуются в розничной торговле.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра, в пятницу, 28 августа, в Самаре малооблачно будет, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 10-12 градусов, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Самаре 19 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет не

0: было нетрудно.
1: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 21 градус. В пятницу, 28 августа, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15. Завтра днем в Самаре плюс 17-19 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно. Езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.

0: Digital. Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 28 августа в пятницу в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Ближайшей ночью до 15 градусов тепла. Завтра днем плюс 17, плюс 19. Сейчас в Самаре плюс 21 градус.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
6: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
5: Детские и семейные.
6: Водные, надувные и экстремальные.
5: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: раз окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
4: Звезда Первого канала в Самаре.
5: Ольга Ступина и Би-бэнд.
4: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель «Романтика романса».
5: Ольга Ступина и Би-бэнд.
4: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
5: Ольга Ступина и Би-бэнд.
4: 23 сентября в 19:00 ДК «Железнодорожников».
5: Осень, джаз
4: и контрабас.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 21 градус. В пятницу, 28 августа, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15. Завтра днем в Самаре плюс 17-19 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: слова.
1: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM. Come here, baby.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 21 градус. В пятницу, 28 августа, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15. Завтра днем в Самаре плюс 17-19 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: море 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 28 августа в пятницу в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Ближайшей ночью до 15 градусов тепла. Завтра днем плюс 17, плюс 19. Сейчас в Самаре плюс 21 градус.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Звезда Первого канала в Самаре.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», «Победитель», «Романтика», «Романса».
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: 23 сентября в 19.00 ДК «Железнодорожников».
6: Осень, джаз
5: и контрабас.
6: 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 21 градус. В пятницу, 28 августа, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15. Завтра днем в Самаре плюс 17-19 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
6: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
7: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
8: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 28 августа, в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. До плюс 15 ночью, завтра днем плюс 17-19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ушам на три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 21 градус. В пятницу, 28 августа, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15. Завтра днем в Самаре плюс 17-19 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
3: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Звезда Первого канала в Самаре.
5: Ольга Ступина и Би-бэнд.
4: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель «Романтика романса».
5: Ольга Ступина и Би-бэнд.
4: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
5: Ольга Ступина и Би-бэнд.
4: 23 сентября в 19.00 ДК «Железнодорожников».
5: Осень, джаз
4: и контрабас.
5: 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио Мегаполис.
7: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: вырос окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 28 августа в пятницу в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Ближайшей ночью до 15 градусов тепла. Завтра днем плюс 17, плюс 19. Сейчас в Самаре плюс 21 градус.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: выглянула с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: В ЮКО знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. ЮКО Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. ЮКО. Стандарт вашего комфорта.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Байкал – крупнейший резервуар пресной воды на Земле. Если всю воду, содержащуюся в Байкале, разделить на всех жителей России, то на каждого придется по 2773 железнодорожных цистерны, по 60 тонн каждая. Сегодня Байкал. Возраст Байкала оценивается в 25-35 миллионов лет. Обычно жизненный срок озер не превышает 10-15 тысяч лет. Балтийскому морю, например, всего около 4 тысяч лет. С глубиной 1642 метра Байкал является самым глубоким озером на Земле. Это больше, чем глубина многих земных морей. Глубина Байкала объясняется тем, что озеро образовалось в тектоническом разломе, который постепенно заполнился водой. Штормы на Байкале бывают не хуже, чем на морях. Волны могут достигать 4 метров в высоту. При одних и тех же погодных условиях на Байкале всегда дуют одни и те же ветры, которые имеют собственные имена. Например, Сарма, Култук, Низовик и знаменитый Баргузин. Зимой толщина льда на Байкале достигает 1 метра, а в заливах может доходить до 2 метров. С января по май Байкал замерзает целиком, кроме небольшого участка протяженностью 15-20 километров в истоке Ангары. Несмотря на все это, Байкал – рекордсмен по количеству солнечных дней в году. Там бывают до 2524 солнечных часов, что больше, чем на черноморских курортах. 90% всей биомассы Байкала приходится на эпишур – рачков размером всего 1,5 мм, которые могут светиться в темноте. Именно благодаря их жизнедеятельности байкальские воды так чисты, эпишуры питаются водорослями. Если бы кто-нибудь захотел продать всю воду из Байкала, то ее стоимость составила бы примерно 236 триллионов долларов по нынешним деньгам. Мы привыкли, что Байкал только один. Но на самом деле в России есть еще более десятка малых озер с названием Байкал. Большинство из них получили свое имя из-за созвучия с местными финно-угорскими, тюркскими или самодийскими языками. И еще одно озеро Байкал есть в Казахстане. И что на первом месте? В будущем, примерно через 20-30 миллионов лет, Байкальский рифт, то есть тектонический разлом, в котором находится Байкал, может раздвинуться настолько, что Сибирь расколется. Тогда Байкал соединится с океаном и превратится в настоящее море.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 21 градус. В пятницу, 28 августа, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15. Завтра днем в Самаре плюс 17-19 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

развиваются. Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь

с крайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставить

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдам!
6: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
5: Вы такого точно не видели? Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757.
4: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
7: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
8: Спонсор золотой коллекции на Радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
9: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: понять. Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Во всех супермаркетах «Миндаль» огромная порция шоколадного удовольствия. Мороженое «Гигант» от «Сампо». 120 граммов. Всего за 49 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 28 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный, температура воздуха в ночь на пятницу составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515. Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 28 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 28 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе в китайском Чанду проходит крупнейший автосалон. Главный тренд – автопром перестал соревноваться в динамике разгона и переключился на гонку процессоров. Самые интересные придумки на данный момент. Концерн BYD представил спортбэк Denza Z9 с технологией беспилотного дрифта. Электроника здесь управляет заносом в экстремальном режиме. А марка Rowie показала первый в мире серийный автомобиль со встроенной большой языковой моделью, которая ведет осмысленный диалог даже без доступа в интернет. Достаточно сказать «мне душно и кажется, я засыпаю», и автомобиль не просто активирует обдув холодным воздухом, а включит бодрящий трек, предложит маршрут до ближайшей кофейни и начнет поддерживать диалог, чтобы водитель не уснул. Но главной сенсацией стали лазерные радары нового поколения с искусственным интеллектом от Huawei. Каждую секунду лидар выпускает миллионы лазерных лучей. Они отражаются от объектов, бортовой компьютер замеряет скорость их возвращения и мгновенно строит трехмерную карту пространства вокруг машины, которая становится способной видеть дорогу в полной темноте на 300 метров вперед. В любой ливень, туман и снегопад система заметит даже кирпич или бродячую кошку. Западные производители признают, электронику такого уровня они вынуждены закупать в Китае.
2: Самара 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM.
1: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Тот самый вкус из детства. Мороженое «Гост» на сливках, в вафельном стаканчике от «Белой долины». Всего 19 рублей 99 копеек за 80 граммов. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: старше 63.gov.
1: Звезда Первого канала в Самаре.
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель, романтика романса.
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: 23 сентября в 19.00 ДК «Железнодорожников».
2: Осень, джаз
1: и контрабас.
2: 0+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис». Для слушателей старше 12 лет.
2: Just a

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, эмоции могут помешать реальным делам. Будьте аккуратны, не принимайте решений в состоянии аффекта. Тельцы, день бесполезных разговоров и неудовлетворенных желаний. Вас может посетить разочарование. Близнецы, возможно, яркие инсайты относительно вашего внутреннего мира. Могут вскрыться семейные или ваши личные секреты. Раки, день сложных эмоций. Возможны ссоры с близкими, спровоцированные излишне раскованным поведением с вашей или с их стороны. Львы, не стоит планировать начинание, даже если очень хочется застолбить территорию. На волне эйфории вы можете банально ошибиться в расчетах. Девы, завершите начатое и постарайтесь действительно поставить в этом деле точку. Не нужно возвращаться к нему снова. Весы, события дня выведут вас из зоны комфорта. Придется преодолевать страхи и инерцию, но это пойдет на пользу. Скорпионы, неожиданное событие позволит вам пересмотреть свою позицию относительно некоторых вопросов. Можно сказать, у вас исчезнет тормоз. Стрельцы, день, когда вы вспомните о своих давних планах или мечтах, станет ясно, что сейчас дорога к ним открыта для вас. Козероги, ваше внимание будет удерживаться на неприятных или не вполне понятных вопросах, с которыми так или иначе придется разобраться. Водолеи, день погружения в детали. От вас потребуется внимательность и терпение, возможно, бытовые проблемы. Рыбы, появится искушение нарушить изначальный план или изменить цель. Не делайте этого, этот порыв скоро пройдет.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 28 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
3: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, эмоции могут помешать реальным делам. Будьте аккуратны, не принимайте решений в состоянии аффекта. Тельцы, день бесполезных разговоров и неудовлетворенных желаний. Вас может посетить разочарование. Близнецы, возможно, яркие инсайты относительно вашего внутреннего мира. Могут вскрыться семейные или ваши личные секреты. Раки, день сложных эмоций. Возможны ссоры с близкими, спровоцированные излишне раскованным поведением с вашей или с их стороны. Львы, не стоит планировать начинание, даже если очень хочется застолбить территорию. На волне эйфории вы можете банально ошибиться в расчетах. Девы, завершите начатое и постарайтесь действительно поставить в этом деле точку. Не нужно возвращаться к нему снова. Весы, события дня выведут вас из зоны комфорта. Придется преодолевать страхи и инерцию, но это пойдет на пользу. Скорпионы, неожиданные события позволят вам пересмотреть свою позицию относительно некоторых вопросов. Можно сказать, у вас исчезнет тормоз. Стрельцы, день, когда вы вспомните о своих давних планах или мечтах, станет ясно, что сейчас дорога к ним открыта для вас. Козероги, ваше внимание будет удерживаться на неприятных или не вполне понятных вопросах, с которыми так или иначе придется разобраться. Водолеи, день погружения в детали. От вас потребуется внимательность и терпение, возможно, бытовые проблемы. Рыбы, появится искушение нарушить изначальный план или изменить цель. Не делайте этого, этот порыв скоро пройдет.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

Романтический вечер на радио Мегаполис. Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио Мегаполис.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Let's do this, gangster.

0: Самара, 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.